0: Стамбулу. Ото дома наше знаше, заводише.
1: Вас примаше.
0: Утом Стамбул, ай не буде тако, ай цапи.